0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.

там денем на Западе помнить ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепр.

0: Перше трансгранічне радіо FM.
1: Ну, так само далі працюється наш ефір. Я передаю вам привітання, де жадаю добрих і спокійних дня. Тут у нас чергове питання, де чергове соразмуса. Ці варто надалі тісно санкції іменно режиму Лукашенки. На гету тому дискутуються демократичної супольності, аналізуючи кейс Трампа, при допомозі якого виходили політв'язні на волю. На гету питання відказує були політв'язень Кирил Казі, який відсидів 5 годів зняволені по 4 артикулах за уділ у акціях, яку депортував Валя у Литву 19 соковіка. Порозмовляла з ним на гэтай теме Тетяна Смоткіна.
2: Ці падтрымліваеце вось Алесі Бляск, які сказаў, што трэба ўсё ж такі санкцыі, каб надалі былі, каб вось выпускалі палітзняволі.
3: Слова Алесі Бляск, конечно же, имеют как бы свой смысл, да, то есть получается, учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, сложно, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил. Может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля. Благодаря Трампу вводили санкции, да, который был предыдущий президент Америки. То есть, как бы при нем политических заключенных, в принципе, не выпускали, да. Выпускают сейчас при Трампе, который вроде как снимает санкции. Как бы получается, что направление правильное, Олесь Беляцкий говорит, в его словах получается правда. То есть, необходимо давить для того, чтобы все это закончилось. То, что ребята говорили, конечно же, я 5 лет просидел в тюрьме. То есть, естественно, все, что они рассказывают, как бы и про давление, и про там эту систему там наказаний, и про солидарность между политзаключенными, и про некоторых людей, которые работают в системе. Одни, которые очень так предвзято относятся к политзаключенным, то есть, как будто это личный враг. Другие, которые реально понимают, что происходит, то есть, не хотят в этом участвовать. Даже где-то там, как бы, ну, чувствуешь с их стороны сочувствие. И отказ, в принципе, выполнять какое-то давление, ну, либо просто как бы равнодушие, то есть, ну, то есть в любом случае в этой системе должны работать люди, которые, ну, эта система, скажем так, исполнения наказания, да, то есть в любом случае там сидят как бы преступники, за ними кто-то должен как бы присматривать, то есть и все уволиться не могут, то есть и те сотрудники, которые не делают разницы между политическими и неполитическими, вот вас прислали сюда, мое дело смотреть, чтобы с вами было все в порядке, чтобы вы там какой-то там режим соблюдали, но они не делают различия между тем, как бы политически, неполитически, то есть просто они не хотят его видеть, то есть не преследуют, скажем так, тебя за то, почему ты сюда попал. Это тоже как бы большое дело, потому что когда ты видишь, когда преследуют люди такие конкретно, когда предвзято относятся, то ты понимаешь, что лучше пускай относятся ко мне как к обычному заключенному, да, чем как к политическому заключенному. По крайней мере, будет спокойнее сидеть.
2: Господар Павел рассказал, что желтые бирки у них там обозначали себе золотые такие квиток. У вас як до этого стать?
3: Ну да, естественно, между собой так и говорили. Особенно, когда начали выпускать, все говорили, о, видите, как бы сейчас типа вам будет круто. Естественно, пока, допустим, тот же там 21-22 год, да, когда это все было, скажем так, обострение такое, то есть там были такие разные волны, то там немножко отпустит, то немножко как бы сильнее начинают давить, то, естественно, желтая бирка, она не была, скажем так, чем-то, то есть никто не завидовал, и никто с белой биркой не говорил, что типа, о, мне бы там желтую бирку, да, понятное дело. Но в итоге, да, в итоге, естественно, люди, которые с желтой биркой, они все-таки в колонии отличаются как бы от обычных заключенных. То есть, если взять так в процентное соотношение, то там больше людей образованных, то есть, которые в жизни как бы чего-то добились. Ну и, в принципе, это люди, которые на самом деле не совершили преступления. Хотя люди с белой биркой тоже очень часто сидят за то, за что, по сути, людей в такие места отправлять вовсе нельзя, да? То есть, и там тоже среди них есть там и образованные, там и умные просто люди, вот, и со здравым смыслом и так далее. Но среди желтых, конечно же, да, то есть, можно однозначно сказать, и это понимают многие, что, ну, скажем так, элита колонии. То есть, если бы людей с желтой биркой каким-то образом, там, допустим, вот так вот начали допускать до какого-то там наведения порядка в колонии, да, ну, это, конечно, если сложно представить, то, наверное, это привело бы к чему-то лучшему. Вот этот исправ процесс именно реальных преступников, он бы пошел бы, скажем так, в лучшую сторону.
2: Вот такая довольно интересная история. Я читала, что вам были подкинувши там пуховку, и там, да. Вот господар Павел сказал про тое, што трэба прабачыць. Ён, канешне, вернік, гэта зразумела. Як вы ставіцеся да таго? Трэба прабачаць, ці ўсё ж такі трэба, каб усе пакаранне сваё панеслі?
3: Ну, я так скажу, што з двух зол выбіраюць меншае. Так сказаць, што абсалютна все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы каких-то там наиболее громких дел, по результатам которых, допустим, кто-то там выслуживаясь, там реально очень сильно, скажем так, нарушил даже просто действующий закон, то есть просто даже по закону тому, который был, на которые закрывают сейчас глаза, когда они там арестовывают, когда там они там дела возбуждают. Конечно же, самые громкие преступления должны люди понести наказание однозначно, иначе для будущих поколений не будет примера того, как нельзя делать. Ну а в принципе, я не говорю про свой случай отдельно, но много кого нужно будет простить за какие-то, скажем так, относительно других мелкие показания. Ну то есть это должно быть публично, то есть вот человек, он тоже как бы был виноват в этом, в этом, в этом. Но так как он признал, так как он согласился с тем, что как бы он был неправ, да, и так как его вина относительно других маленькая, то есть как бы мы его не привлекаем в дальнейшем.
1: І тут толькі нагадаем, 27-го на паводле. Па даных на 27-го траўня, па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі за кратамі знаходзіцца 859 палітвязняў. Радыё рацыя.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Максим Далі у нашому ефірі про настрої в Україні, політичне ди приватне. Будемо розмовляти. Доводиться жити тут і тепер, поки обстріли залишаються постійним фоном, кожен день тиснуть на настрой. Програма інформаційне поле навколо практично не міняється. Так виглядає життя у воєнній Україні. І про це розповідає білоруська Євгенія Федорець.
2: Ну, в основному, кожен день на роботу я просуваюсь не від будильника, а під звук сирени или под звук взрывов. Это происходит раньше, чем мне нужно вставать. И так каждый день. И засыпаем сиреной, просыпаемся сиреной.
3: А пошним часом Киев и иншие города так само сутокнулись с вельми жорсткими бомбованиями и прилетами. Есть отчувание, что про это все ж таки все уже знов почали забываться, как эти атаки отбиваются на побытовых речах.
2: Да, были массовные атаки на Киев. Там действительно очень страшные прилеты были, разрушены десятки домов. Это, конечно, тяжело смотреть эти картины, но мы знаем, что это происходит только из-за того, что россияне наконец почувствовали это все на своей шкуре. Мы в новостях постоянно читаем, что сотни наших дронов каждый вечер летят на их станции заправочные, на их какие-то центры укомплектований. То есть это они просто не знают, что с этим делать, и пытаются таким способом защититься, показать, что они все еще не слабые. Также я в новостях постоянно читаю, что у нас уже создали аналог того же заграничного ППО. То есть я не думаю, что это прям настал какой-то тяжелый переломный момент. Я думаю, что мы прекрасно с этим справимся совсем.
3: Днями у Киеве так само находилась с визитом Светлана Тихановская, якая трапила так само под эти обстрелы. Чи зауважили вы эту позицию? Чи подалась она вам важной и как отбилась на ваши инфопросторы?
2: Да, я подписана на телеграм-канал «Реальная Белоруссия». Я видела там пост о том, что она приехала. Я видела в украинских соцсетях пост о том, что она приехала. Следила за тем, куда она поедет, чем она здесь будет заниматься. Питала надежды, конечно, немножечко на другое. Но в целом я рада, что как-то она все-таки, что уже сюда приехала, что они с Зеленским общаются, что пытаются как-то наладить общий язык, связь и урегулировать какие-то свои общие интересы.
3: Яка менавіта інформація про війну вам подається зараз це самой важной і чому менавіта за ёй ви служите у свою інформаційну простору?
2: Чесно говоря, я не знаю, что здесь еще добавить. Я уже сказала вам, что разрабатываются новые системы ППО, дроны. За обстрелы тут рассказывать даже нечего. Они происходят ежедневно, принимаются уже как обыденное.
3: А где вы особисто находите силы для каждого нового дня, когда это уже звычайная ситуация, когда война идет, когда тут обстрелы?
2: Я, наверное, как и большинство, уже по большей части к этому привыкла. Но я, в принципе, к этому всему так отношусь, что многие боятся, прячутся, ищут способ, куда спрятаться, уехать. Я не вижу смысла откладывать свою жизнь на потом, особенно с учетом того, что она может оборваться в любой момент. Мне нужно жить здесь и сейчас.
1: І війна в Україні йде уже п'ятий ход. Питання перемови зустрічається складно, поскольку українська тематика конкурує з іншими сусвітніми новинами.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: І добрага настрою, гэта чацвер, вам жадаю. Таксама шэраг чарговых пытанняў, чарговых тэмаў у нашым эфіры прагучыць. На чым палягае цяпер дапамога былым палітвязням у замежжы, якія спосабы застаюцца дзейснымі і эфектыўнымі? Дзе шукаць рэсурсы, дзе ці яны ёсць? Пра гэта расказвае былая палітзняволена, якая цяпер жыве ў Польшчы, Святлана Бараноўская. Расказвае пра дапамогу і адаптацыю беларускіх палітвязняў.
4: Вы знаеце, тут вот я бы разделіла те люди, которые оказываются здесь, и те люди, которые на данный момент, когда выходят, остаются в Беларуси. Потому что, к сожалению, то, что в Беларуси, даже вот лично я хотела бы знать и понимаю, что я не могу знать, информация закрыта, и даже люди, семьи, которые выходят по Литвязень, мы не особо знаем информацию вообще, как там дальше идет жизнь, с чего как бы у них вообще начинается подтримка. Но на самом деле, вот если говорить про нормальную ситуацию, да, то это, конечно же, сразу выходишь, это начинается медицинский осмотр, это психологическая помощь, это абсолютное вот уют и спокойствие окружать человека, дать ему возможность осмотреться, посмотреть, потихонечку почитать, повникнуть в ситуацию, что и как. Но опять же, это, я сейчас, наверное, даже больше говорю про здесь, про люди, которые оказываются за пределами Беларуси, к сожалению, потому что, ну, это тоже испытание еще то, конечно, оказаться здесь и быть в этой вынужденной эмиграции, но здесь, по крайней мере, можно рассчитывать на то, что ты спокойно можешь попросить помощи, то есть ты можешь ее огласить, ты можешь ее сказать, проговорить, даже видео там сказать текстом, тебя опубликуют, тебя даже продвинут, есть гарантия того, что ты хоть что-то ну, получишь, ну и плюс как бы тобой займутся, по крайней мере, и какой-то ты медицинский осмотр пройдешь и так далее и тому подобное, ну и все остальное. Как бы осиротье такое, особенно вот я говорю про например, конкретно, вот, допустим, Польшу, да, Варшаву, знаю, что здесь человека примут и попытаются сделать максимально, сделают максимально то, что в наших силах, да, то, что, как люди чувствуют себя в Беларуси, как бы там хотелось бы, чтобы там было точно так же, как сейчас, но я думаю, что им там сложнее намного, потому что ты выходишь из одной тюрьмы в такую более лайтовую, все равно ты кричать на всю улицу не можешь, там просить помощи только вот, только близкие, а если люди выходят и у них нету, допустим, определенного количества близких, и те близкие, там и друзья, и не отвалились ли они за это время, пока он сидел, а даже те, кто остался, они боятся ли они помогать, чтобы вдруг и того, этого человека за помощью посадили. Это очень вообще такие вопросы, которые, на которые вот у меня нету ответа, вот, например, для политвязней, которые выходят в Беларусь, остаются. Не знаю, мне очень хочется, чтобы они там попытались вести как-то жизнь, и чтобы им помогли. Главное, чтобы рядом с людьми оказались люди, которые их поддерживали и будут поддерживать. Это самое важное. Вот прям самое важное.
5: Унутры Беларусі праз тотальны контроль рэпрэсій дапамагаць вязням стала вельмі небяспечна. А вось якія такія рэальныя спосабы і магчымасці падтрымкі ўсё яшчэ застаюцца ў людзей, як думаеце, якія жывуць у краіне?
4: Ну вот я прагаварыла, наверное, немножко те, которые живут в краіне. Ну, вы знаете, что я, наверное, сейчас, ну что такое, ну, нужно быть реально смелыми там людьми. Вот. Ну или, по крайней мере, всё делать, ой, господи, даже не верю, что я это говорю, тихонечко, ну боже, ужас какой-то. Но, к сожалению, это так. Ну вот реальности жизни таковы, там в Беларуси, что, ой, божечки мои родненькие, что, во-первых, главное, чтобы просто эти люди были, а уж как там помочь, они найдут возможности. Главное, чтобы было желание и было кому это делать, чтобы люди не были одиноки, когда выйдут. Вот, а как уже у них там внутри это все происходит, я бы очень хотела знать, но я не знаю, к сожалению.
5: Беларусская диаспора замежала здесь так сама. Акции, сборы, часами сдается, что это вычерпанный ресурс. И то, какие новые инструменты и формы допомоги повинны выкористовывать Беларусь за межою сегодня.
4: Ой, вот это вот вы правильно очень сказали, что, к сожалению, ресурсы истощаются. Опять же, по разным причинам. Возможно, у кого-то действительно не безграничные ресурсы, да, например, материальные. Плюс кто-то, еще раз говорю, что может выгореть, кто-то, может быть, на какие-то моменты может обидеться, кто-то что-то. Ну, в общем, разные ситуации могут быть. Поэтому, да, к сожалению, я вижу, как идут сборы, что сборы, допустим, там, о которых оглашают, там, по каким-то там нашим, допустим, каналам, там, в Ютубе или там в Телеграме, или в фейсбук-группах, то еще как-то продвигаются. А сколько таких сборов? Их же прям целая куча, если посмотреть. И они прям так медленно движутся. Я даже не знаю, собирают ли люди хотя бы там какую-то часть от той суммы, которую они заявляют. К сожалению, это так. Какие-то новые формы. Честно говоря, как я считаю, ну, как бы и на себе же испытавшие это дело, и видя все, как происходит и на данный момент с людьми, общаюсь с политвязнями, которые и вышли в последний, в предпоследний. Ну, в общем, у нас же понятное дело, что круг общения, он один уже... Другого нету. Вот, то, в принципе, все, что предлагается инициативами сейчас здесь, за рубежом, по крайней мере, вот конкретно вот тут, в Польше и так далее, я считаю, что этого достаточно. Единственное, что внутри самих этих ресурсов, ресурсы сами по себе потихонечку истощаются. И желание, и возможность, потому что те, кто помогают, в основном тоже такие же люди, которым тоже не в какое-то время помогали, и им нужно жить свою жизнь как-то дальше, потому что все это не заканчивается. Вот. Но новых я считаю, что у нас все инструменты, они все присутствуют, помощи политзаключенным, по крайней мере, здесь.
5: И что для человека узневолення свідчить про то, что про его не забылись? Какое поведомление, чи там слово падтрымки вы хотели передать тем, кто зараз чекає своих близьких у гэтым контексте?
4: Ой, главное, вот я об этом говорила, и прямо вот с красным знаменем вот это вот говорила бы, что обязательно ждать, и чтобы человек, который выйдет, он прям был окутан пониманием, заботой, ну, в общем, вот, уютом, дать человеку все то, чего он был лишен, а именно вот поддержки именно от родственника, потому что какая-никакая, как мы уже знаем, коммуникация в любом случае происходит. Человек, знаете, такое существо, как я говорю, которое привыкает к любым условиям, да, какие бы они жуткие, ужасные не были, по себе помню, вот, и от этого нужно еще человеку, когда он выйдет, когда его вынимут из вот этого вот той среды, в которой он был там годы, его нужно подождать и быть терпеливыми людям, чтобы понять и принять человека, пока он будет адаптироваться из одной среды в другую. Потому что это переход тоже очень-очень-очень сложный. Я даже не могу представить, насколько людям тяжело, просто вспоминая себя, как я недолго совсем провела время по отношению ко всем остальным в СИЗО. И я адаптировалась, наверное, недели две или три. А люди годы просидели. Ну, в общем, это очень тяжело. Главное родственникам набраться терпения, заботы, вот этого всего, и быть просто рядом, постоянно быть рядом, на подхвате с этим человеком, не оставлять их одних, ну, в общем, прям постоянно быть рядышком. Это самое важное, самое важное. И вот прям любить и вот прям уютом, и вот обнимать, и, я не знаю, целовать, кто что любит, понимаете? Вот, поэтому я считаю, это прям очень важно. Ну, это вот прямо вот самое важное, даже, наверное, важнее, чем деньги.
3: І така ж наша суразмовця, нават про 6 гадоў пасля падзей 20-го года, падтрымка палітвязняў да іх сем'яў застаецца галоўным доводам таго, што грамадства не забылася на іх ахвярнасць. Бесперапынная дапамога – гэта не проста дабрачыннасць, гэта адзіны спосаб захаваць унутраную салідарнасць і даць людзям сілы дачакацца вызвалення.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: По максимости краска заглядаем на нашу сторонку интернете racja.com, а так само зараз разом заглядаем на ходинники до 9 в Беларуси, до 8 в Польше, докладно 15 хвилинов застается.
2: Политхит с Виталем Цыганковым.
6: У Міністэрстве замежных справ Беларусі заявілі, што ўлады краіны вядуць актыўны, але не публічны дыялог з заходнімі дзяржавамі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных справаў Ігар Сакрэта ў інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу «Першы інфармацыйны». Паводле Сакрэты, на працягу апошняга года рэгулярна праходзяць сустрэчы з прадстаўнікамі Захаду, як у сталіцах розных краін, так і на міжнародных пляцоўках. У перамовах удзельнічаюць кіраўнікі палітычных дэпартаментаў і намеснікі міністраў. На гэтых сустрэчах абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, такі як палітыка, эканоміка, санкцыі, іх наступствы, а таксама пытанні бяспекі. Сакрэта адзначае, што ў ходзе дыскусіі бакі не заўсёды згодныя, але працягваюць абменьвацца пазіцыямі і весці дыялог. Заява Ігора Секрети не з'являється ніякої сенсації. Відавочно, що навіть при жорсткій публічній політичній конфронтації поміж Мінськом і Заходом канали комунікації не зніклі, де й не повинні зникати. На практиці держави вельми рідко цілком спиняють контакти, особливо, коли говорка йде в нашому варіанті про такі важні речі, як безпека, санкції, міграції, політв'язні або війна в Україні. Мінськ, принаймні, останній місяць, а то і більш, активно спробує знизити узровень своєї ізоляції на Заході. Уладам Білорусі все більш потрібен хоча б обмежований діалог з Європою і США, каб не опинутися у повній залежності від Кремля. А для Заходу такі контакти так само мають сенс. Не гляючи на санкції, репресії, розв'язуюсь шерег практичних питань, де без комунікації з Мінськом обійтися тяжко. Міграційна безпека, визволення політв'язнів, воєнна активність Росії в Білорусі. Як мінімум, європейським дипломатам хотілося б бачити, що насамперед відбувається у Мінську і які наміри у керівництва Білорусі. Важно і те, що Секрети підкреслив менавіто не публічний характер діалогу. Це означає, що обидва боки покуль не готові до відкритої нормалізації. Для Мінську занадто відкритий контакт з Заходом мог би викликати незадовольнення Москви. Для Заходу виглядає як легітимізація Лукашенки без істотних змін внутрі Білорусі. Тому тепер найбільш вірогодна модель – це кулуарна дипломатія без великих символічних жестів. Публічно боки протягують жорстку риторику, але паралельно спробують вирішати частку проблем через закриті канали. Мінськ, відомо, буде імкнутися пробивати європейську стіну, підключаючи самі різні методи, у тим ліку своїх лобістів як на Заході, так і серед білорусів у вигнанні. Махчима, ніякі локальні перемоги на гэтым шляху і будуть. Але стратегічна позиція в розв'язу полягає в тим, що покуль немає ніяких підставів ставити питання про зміну основних принципів політики у дочиненні до Мінського режиму. Бо у політиці влади Білорусі, у підтримці російської війни, у репресіях супроти власних громадян не змінилося нічого, що могло б підштовхнути європейців радикально міняти своє ставлення.
7: Політика з Віталієм Циганком.

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: А таксама працягваецца далей наш эфір, чарговыя каментары ды інфармацыі. Сёлета змянілася канцэпцыя ўтрымання межаў на вымотванне ворага. Мэта зрабіць так, каб у праціўніка не было сілаў для працягу наступа. Такія вось інфармацыі з Украіны. І ў гэтым перакананы кіраўнік праграм бяспекі Цэнтра глабалізму стратэгія 21 стагоддзя, вайсковы ў адстаўцы Павел Лайкійчук.
2: Тупік – это когда в стену уперся. Стена в данном случае силы обороны Украины. Маневренная стена. В 2026 году министр обороны Украины Федоров поставил задачу перед силами обороны уничтожать порядка 50 тысяч русских оккупантов в месяц. Это, конечно, такая чемпионская планка, верхняя межа. Но идея понятна. То есть меняется концепция обороны с держания рубежей к изматыванию противника. Цель сил обороны меняется на то, чтобы у противника не стало сил для продолжения наступательной операции. То есть уничтожаться должно убыль личного состава, потери личного состава должны быть больше, чем может дать его мобилизационная машина. В лучшем случае должно только восполняться текущий некомплект, но не смог, чтобы противник накопить соответствующие резервы. Но в идеале и то вместе.
3: Удар украинских дронов у глубиню России становится все больше масштабным с каждым кроком. А как это может поплывать на стратегию этих боков? И что далее чекать от развития подеев?
2: Тут надо разделить на несколько моментов. Потому что мы, ну, с точки зрения применение сил, да, middle strike и deep strike – это как бы одно и то же. Это одна и та же операция на самом деле. Элементы одной операции, когда сначала воздушные силы, военно-воздушные силы, силы беспилотных систем, другие компоненты пробивают окно в вражеской противовоздушной обороне, в это окно выходят, соответственно, ударные средства на среднюю дальность, на максимальную дальность. И с этой точки зрения тем, кто организует, координирует эти удары, им без разницы, это deep strike или middle strike. А с точки зрения командира оперативного звена это серьезное отличие. Потому что удары на среднюю глубину, это от 50 где-то до 200 километров, это удары непосредственно по вражеским тылам. Тыловые пункты управления, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, подвоз, логистика. Вот все это становится целями ударов. А удары на дип-страйки – это удары, направленные на поражение вражеского военно-экономического потенциала. То есть это военные заводы или нефтянка. И если вот в мидл-страйке результат очевиден, вот да, сегодня попали, завтра враг не может. Для дип-страйков, ну, такую последовательность, такую закономерность отследить сразу довольно сложно. Можно спорить, там, влияют украинские дип-страйки на производство, на способности российские производить и зарабатывать на экспорте нефти или нет. Или уничтожение там одного, двух, трех заводов по производству химических веществ, оно повлияет на производство боеприпасов в целом или нет. На самом деле это не так просто очевидно, но я думаю, что просто работа тяжелая.
3: Як думаете, а вот коли мы будем глядеть на этот белорусский вектор, чи застоится еще такая реальная погроза, что белорусское войско, чи там Беларусь может быть утягнутая у войну?
2: Да, такая угроза существует с самого начала. С 2022 года нужно понимать, что когда российские оккупанты вошли к нам на Киевщину, на Житомирщину, с территории Беларуси, согласно с принципами Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права, Беларусь стала соучастником агрессии против Украины. Белорусский режим стал агрессором, и Лукашенко об этом знает. Конечно, он рассчитывал, что Путин быстренько победит, и все это спишут, победителей не судят, а вышло все по-другому. Поэтому чем дальше, тем Лукашенко больше на растяжке находится между хотелками Путина, Путину нужна белорусская армия. Путину нужно как раз вот ту мобилизационную яму, о которой мы говорили прежде, преодолеть. Нужна фора. Вот белорусская армия 40-60 тысяч готового, одетого, подготовленного личного состава у Лукашенко есть. Но Лукашенко не отдает их, потому что он сидит на силовиках. Все это знают. И он знает, если у него еще забрать армию и спецслужбы, то он не нужен ни белорусскому народу, ни своим хозяевам в Москве. Выбросят как использованный материал. Поэтому он пытается лавировать, максимально демонстрировать Путину свою преданность и готовность к применению сил. И по большому счету само нависание, возможность нападения со стороны Беларуси, она уже играет на руку Путину. Потому что мы вынуждены на это потенциальное направление перебрасывать дополнительные силы, которые нужны на ключевых направлениях, да, где-то под Покровском или Константиновкой. Мы вынуждены производить минно-взрывные заграждения, инженерное оборудование театра, чтобы где-то сейчас бы на юге Днепропетровщины или на востоке Запорожщины это проводить, а приходится на белорусском направлении. Ну, поэтому Путин уже этим выигрывает. А если ему удастся забрать, перехватить управление белорусской армией у Лукашенко? Ведь не секрет, что белорусские офицеры учатся в российских военных училищах. Это прошивка, понимаете? Это уже не белорусская прошивка, это уже русская прошивка. Военное училище – это не просто учебное заведение. Учатся дальше в российских, в московских академиях, включительно с Академией Генштаба. В итоге вполне вероятно, что Путин просто без ведома Беларуси, без ведома Лукашенко перехватит управление белорусской армией. Я помню 2014 год, Севастополь, Украину.
3: А что в ближайшие месяцы может стать таким вырашальным фактором в Украине, чи тем, как эта война будет развиваться?
2: В ближайшие месяцы, все-таки, я думаю, изменений радикальных не будет по направлениям вызовов. Ключевые вызовы остаются на направлениях главных ударов. То есть это северо-восток Донбасса, это битва за северо-запад Донбасса, это битва за Краматорск. По большому счету, да, и, соответственно, Покровск, Константиновка, Часовьяр, Лиман, Славянск, эти направления ключевые. И юг – это Александровское и Гуляйпольское направление. Это как вспомогательное направление удара. Если на одном из этих направлений произойдет затык, российская армия упрется в нерешаемую задачу, может быть перераспределение сил и средств. То есть направление главного удара, но какое-то вспомогательное направление будут силы переброшены. Ну а к осени, если ничего не будет удаваться, Путин будет же бить по голове Герасимова, дай хоть какой результат. Поэтому, возможно, тактические какие-то действия на других направлениях.
1: Это каже эксперт Павел Кийчук. Ён перакананы, што вайна зараз перайшла ў стадыю працяглага супрацьстаяння на знішчэнне рэсурсаў.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Перший этап перемовы о поступлении Украины у Евразвяз может распочаться у червени. У Менском районе кран сутыкнулся со школьным автобусом. Центральную Европу чакая протяг беспрецедентной аномальной спеки.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Европейский союз может уже 16 червня официально запустить первый этап перемовов об уступлении Украины и Молдовы у Евразвяз, поведомляя выдание Евроактив. Гаворка идет про открытие первого перемовного кластера, базового блока, який охопливает демократичные, экономичные и институционные реформы. У процессе евроинтеграции его открывают первым и закрывают опошним. Поводле звестак выдания, остатние кластеры для Украины и Молдовы могут начать открываться уже у липени. Ранее процесс годами блокировался президентом Ураду Венгрии Виктором Орбаном, який тормозил решение на узровне ЕС. Теперь, после смены политического курса в Будапеште и смягчения позиций нового керовництва, перемовный процесс отримал махчимость рухаться далей. У межах онлайн-семинара, организованного Европейским гуманитарным университетом, доследчица Вульга Давыдик представила выники своей диссертации «После революции. Политичное життё без перемоги». У своей презентации доследчица отзначила, что 2020 год у Беларуси нельга разглядать, как завершенный исторический этап.
4: Говорить о 2020 годе, как об уже свершившемся историческом объекте исследования, сложно. Потому что люди продолжают сидеть за то, что происходило в 2020 году. И это не прекращается не то, что даже со стороны тех, кто выступал на улицах, а это не прекращается со стороны власти, которая эту память длит. По данным, которые поступают, мы можем понимать, что, конечно, протестное настроение, мне кажется, оно не может просто так раствориться в самых партизанских условиях. Память про политическое остается.
3: Поводле Вульги Давыдик, белорусский протест и дагэтуль працягваецца ў іншай форме праз трансфармацыю палітычнага досвіду, дзе супраціў і салідарнасць пераходзіць часта ў нябачныя практыкі. Пратэсны дух не знік, а застаецца ў выглядзе сетак узаемадапамогі, лакальных ініцыятыў і культурных форм супраціву. У Менскім раёне адбыўся інцыдэнт з удзелам аўтакрана і школьнага автобуса. У выніку сутыкнення пашкоджана шкло аўтобуса, дзе знаходзіліся дзеці, аднак ніхто не пацярпеў. Як паведамляе дзяржаўтаінспекцыя, у вёсцы Шчомысліцы аўтакран МАЗ выконваў дэмантаж жалезабетонных апор. Падчас павароту стралы ён зачапіў платформы школьны аўтобус МАЗ, які рухаўся з боку і перавозіў дзяцей. У канцы траўня заходняя і цэнтральная Европа сутыкнулася з беспрэцэдэнтнай анамальнай спёкай. Тэмпература ў многіх краінах перавысіла кліматычную норму на 10-15 градусаў Цельсія. Наперадзе таксама гарачае лета. Як паведамляюць сіноптыкі, такія з'явы будуць прыходзіць хвалямі. Гэта агульная тэндэнцыя змены надвор'я ўплывае на наша жыццё, заўважае адмыслоўца-кліматолаг, кандыдатка геаграфічных навук Ганна Скрыган.
5: Змяненне пагоды требует вот такой пастаяннага рэжыма пагоды летняга. То есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах. Не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
3: У Беларуси перемены надворья приносят так само свои проблемы. Назирается снижение водности рек, особливо у районе Припяти, где навод агроклиматичные зоны зрушились на 60 и более километров на полночь, протягивая Ганна Скрыган.
5: Все культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям. И это уже очевидно для льна, например, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. И клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничение температурное. При высокой температуре снижается ее урожайность.
3: По данным Сусветной метеорологической организации, период с 2015 по 2025 год официально признаны самым спякотным у истории назираний. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна абыдзецца без ападкаў, пераважна учора таксама, але штосьці капала. Месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі до 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 28 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, зычыць вам беларуская радыёрацыя, да я Алесь Дубавіц, да таго ж я запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Тартак, Guns N' Roses, Юля, Акуте, One Republic, ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордані, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пагаворым пра стрэс. Стрэс, наше жыццё, суцэльны стрэс. Даведайцеся пра нечаканы ўплыў стрэсу на мозг.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

На войне в Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. В Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцнить державный контроль за споживанием цигарет. Про это да про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЭЦ расскажет Анжелика Ляльковская.

Беларуская радио рация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час и снова нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Синоптики кажут, что пероважно, конечно, обыдется без опадков. Только месяцами по городенщине максимум невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 15 до 17 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9 порывами до 15 метров на секунду, атмосферный тиск выше из-за нормы.

На войне в Украине загинули амаль 500 000 российских солдат. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцнять державный контроль за споживанием цигарет. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: На войне во Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцнят державный контроль за споживанием цигарет.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат, стверджая британская разведка. Ранее заходние аналитики оценивали колькость загинулых на войне российских солдат и офицеров у 325 тысяч человек. Про это заявила Энн Кистер Батлер, директорка Центра урадовой связи Британии. По ее словах, президент Владимир Путин отступает на поле боя. Это первый выпадок, когда высокопоставленный британский чиновник подтвердил оценку страт России в Украине, сделанную Великобританией на пятом году. Агресії. Американская амбасада была эвакуирована из Киева после погроз с боку России, заявила представница ЕС по внешней политике Кая Калас. При этом она подкреслила, что все дипломатичные миссии краин Евразвязу протягивают працу у столицы Украины, и их сотрудники остаются на месте. У той же час спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий не подтвердил информацию про эвакуацию американской амбасады. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. Инициатива студентского самокирования, присвеченная экологичной освете, устойливому развитию и сучасным климатичным выкликам. У мероприемства другий год запар узяли удел эксперты и представники экологичных инициатив, сярод яких Владислав Шумак. Поводле Владислава, сегодня особливо важно разглядать климатичные змены не як отдаленную проблему, а як процесс, у який повинен быть уключены кожный.
4: Мероприемства на кшталт зеленого дня у Варшавском университете, они показывают, что большинство людей, ну, представников, например, той же самой академической супольности, затекавлены в этом. То есть они видят подтверждение изменения климата, и им помогают сформулировать и скорректовать свой жизненный трек. При изменах климата мы должны очень активно сейчас участвовать в процессах адаптации и митигации.
3: По словам Владислава Шумака, экологичное законодательство Польши разом с имплементарными нормами Европейского Союза сегодня выглядит больше подрихтованными до реагирования на климатичные змены, чем отповедная система в Беларуси. И он отзначил, что многие выклики, связанные с изменением климата, потребуют активной трансграничной супрацы. Однако теперь у военно-политичных умовах эта махчимость обмежеванная. У Беларуси рыхтуют змены, которые узмоцнят державный контроль за споживанием тытюнёвых вырубов и электронных цигарет. Про это поведомляют у Республиканском центре гигиены, пишет Минск Новости. Одно из ключевых нововведений – узмоцнение отказности за продаж никотинозамещальной продукции неполнолетним, а так само за набытие дорослыми для передачи подлеткам. Так само планируется ввести больше жесткие потребования до вытворцов альтернативных видов цигарет и тытюню. Поширается и спис мест, где заборонено курение. У тем люку подъезды и ганки шматкватерных домов и интернатов. У Гародні на юбилейном озере открывается сезон автокино, поведомляя Нью Гродно. С 21 по 31 травня пляцовка каля озера перетворится у кинозалу под открытым небом, где фильмы можно будет глядеть просто за автомобиля. Показы начинаются о 22 године. У программе фильмы «Гренландия 2», «Миграция», «Флібубу», «Папа можа». Кошт квитков 6 рублей за один сеанс. Гук транслюется праз FM-частоту альбо праз установленное в уличные колонки. Организаторы поведомляют, что на месте можно набыть квиток, занять зручное место перед экраном и наладить автомобильное радио для прогляду. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами невеликие короткочасовые дожди, температура по ветру от 15 до 17 тепла, ветер полночно-заходний 7-9, порывами до 15 метров на секунду, атмосферный тиск выше за норму. Витаю, шановная четверть, сегодня на календаре 28 травня, это хвали белорусской радиорации, перед микрофоном Олесь Дубовец, запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола Дён с бородой», Почнем недзе праз 5, можа 5 з паловай хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 28 траўня.
6: Чацвер. Культурнае таварыства «Русь» запрашае на даклад Ярослава Ягелу «Падляшча – край пад лесамі ці пад ляхамі». І дыскусію на гэтую тэму паводле кнігі дакладчыка Лехія і Лехіці «У хроніцы Вінцэнта Кадлубка». Сустрэча пачнецца о 18 гадзіне ў Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку. Крымінальнае права Вялікага княства Літоўскага ў чацвер 28 траўня гурток «Актыўнымі быць файна» запрашае на новую сустрэчу. Прапануюць даведацца і абмеркаваць, што было дазволена, што каралася сярод шляхты і народу ў часы Вялікага княства Літоўскага. Пачатак сустрэчы о 19 гадзіне ў залі, што па вуліцы доктар Ірэны Бялуфны, 7. Цэнтр культуры ў Сакоўцы і Мама тэатр запрашаюць на камедію «Вуаманне на жаўндане». Пачатак о 18 гадзіне ў кінатэатры «Сокал» у Сакоўцы. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў два спектаклі «Робат» і «Матылёк» де «Оны». Абодва спектаклі пачынаюцца о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў прапануе мюзікл «Гатэль Рыц». Пачатак у 18. Культурны камітэт акруговай медыцынскай палаты ў Беластоку запрашае на незвычайную выставу аднаго з класічных, найцікавейшых і найважнейшых сучасных мастакоў Ярослава Мадзелеўскага, прафесара Акадэміі мастацтваў у Варшаве, якога лічаць вядучым прадстаўніком новага выразу ў жывапісе. Яго творчасць адыграла значную ролю ў рэаліях Польскай Народнай Рэспублікі і аказала бясспрэчны ўплыў на мастацтва 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Вернісаж выставы пачнецца 19 гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свентаянскай. Працягласць выставы да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на гарадскія агляды дасягненняў пажылых сеньорада 2026. Гэта унікальнае мерапрыемства, поўнае запалу, таленту і неабмежаванай энергіі пажылых беластачанаў. Адбудзецца ў кінатэатры «Форум» пачатак о 10 гадзіне. Сеньорада – гэта фестываль, якога галоўная мэта – прасоўванне творчай дзейнасці пажылых людзей і прадстаўленне іх мастацкіх дасягненняў шырокай аўдыторыі. Гледачы змогуць атрымаць асалоду ад разнастайнай праграмы, якая ўключае музычныя, танцавальныя, тэатральныя і кабарэ пастановы.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
0: Беласток і Падляшша.

светло. Ты мусишь мне что-то сказать. Покрайте я рос в огне. Турботно.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Яна сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду есть нехтость сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного.

0: Zagraniczne Radio FM.
1: 2020 год. Той перыяд, ці сапраўды, ужо не так часта абмяркоўваюць і палітыкі, і праваабаронцы, і міжнародныя СМІ. Менавіта пра гэта ішла гаворка на онлайн-семінары Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, дзе даследчыца Вольга Давыдзік прадставіла вынікі сваёй дысертацыі «Пасля рэвалюцыі палітычнае жыццё без перамогі». Яе тэза гучыць проста і адначасова парадаксальна. 20-ты год не стаў завершанай старонкай.
2: Говорить о 20-м годе как об уже свершившемся историческом, сформулированном, таком кристаллизованном объекте исследования сложно. Просто даже потому, что насилие в стране продолжается до сих пор, потому что люди продолжают сидеть, они продолжают сидеть за то, что происходило в 20-м году, и это не прекращается не то, что даже со стороны тех, кто выступал на улицах, участников, участниц протеста, а это не прекращается со стороны власти, которая эту память длит. Через насилие, через вот эту вот условную их ресоциализацию, заботу, как они это понимают, если вообще подобное может быть применено в отношении этого режима, но он тоже каким-то образом организует эту инфраструктуру заботы, даже через систему наказания. Белорусский кейс, конечно, он и уникален, и не уникален, он уникален в силу стечения множества обстоятельств, про которые можно говорить. Это не только отношение режима и людей. Это еще множество политических факторов, геополитических факторов, исторических факторов, вот этого наслоения да, различного рода акторов, которые присутствовали, и тех, собственно, ситуаций, которые сошлись просто в одном этом историческом моменте. Это тоже нужно принимать во внимание, конечно. Все это сформировало протестный заряд, которому, конечно же, предшествовало формирование этой инфраструктурной еще, там мы можем говорить, не знаю, за 10-20 лет до этого. По тем или иным основаниям, косвенно, так или иначе, по каким-то данным, которые поступают, мы можем понимать, что, конечно, протестное настроение, мне кажется, оно не может просто так раствориться в самых партизанских условиях, то есть более интимных, интимизированных, можно так сказать, но все равно это политическое остается, и память про политическое остается, как вот эта инфраструктура сразу организовалась вокруг поддержки политических заключенных. И как она до сих пор продолжается в эмиграции, сколько... Да, мне кажется, что это еще один удивительный политический эффект 2020 года и его продолжение в том числе.
3: Сярод разлежанных пытаний у межах семинара «Пересенсование основы демократии в эпоху глобального узмоснения авторитаризма» были огучены прикметы и новой морали выживания белорусов у политичном житті без перемоги, каже дослідчика Вольга Давыдзік.
2: Агентное движение – это движение воли, это выбор, но он сопровождается в том числе и очень многими условиями, дестабилизирующими это моральное ядро. Это истощение, это страх, это выгорание, это невозможность сделать этот выбор постоянно, это несправедливое распределение этих инфраструктур заботы. И мы не можем сказать, что все в стане протестующих условные друзья. Я считаю, что любое выживание можно маркировать как политическое в условиях выживания в пространствах, рассеченных властью.
1: Паводле Вольги Давыдзік, беларускі пратэст і дагэтуль працягваецца ў іншай форме. Супраціў і салідарнасць пераходзяць у больш нябачныя практыкі. Пратэстны дух не знік, а застаецца ў выглядзе сетак узаемадапамогі, лакальных ініцыятыў і культурных форм супраціву.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Что в ближайших новинах на Радио Рация? Олесь Бялацкий назвал три умовы для измену Беларуси. У Менской долине Казах девятиклассница скончила житё самогубством. У Варшаве запланованы белорусский семейный фест. Больше скажа Владимир Лапцевич про знеполные три хвилины.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Адна з самых паспяховых і вядомых беларускіх бізнес-вумен Людміла Нейронская – уладальніца дзвюх квітнеючых імперый – паліўна-транспартнай і рыбнай.
2: Але, як высветліў расследніцкі цэнтр бюро, у Нейронскай ёсць не толькі прафесійны нюх, але і асаблівы талент – знаходзіць карысныя сувязі і выкарыстоўваць іх для ўласнага ўзбагачэння. Як вы здагадаліся, не абышлося тут і без сям'і Лукашэнкі.
1: Хто такая Людміла Нейронская, якім чынам яна выявіла свой бізнес-талент, як узнікла связь Нейронская з сям'ёй Лукашэнкі і як гэта ўплывае на яе бізнес-магчымасці?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і журналістка бюро Ксенія Вязнікоўцава. Давайте паслухаем.
3: Ну, здавалася, сапраўды. І пры чым тут сям'я Лукашэнкі? Ну, ёсць нейкі там Лукашэнка. От сядзіць сабе ў палацы рэспублікі. І тут без яго не абышлося. От як так?
4: Ну, потому что вообще, в принципе, любой крупный бизнес, он не обходится без участия государства, либо непосредственно семьи Лукашенко, да? Ну, здесь речь идет не про старшего, отца нации так называемого, да, а про его старшего сына Виктора Лукашенко, потому что именно его клан выстраивал и выстраивает отношения с Людмилой Нейронской и получает в том числе от этого явно какие-то преференции. Ну и Людмила Нейронская, соответственно, помимо вот этого лобби, да, на высшем государственном уровне, тоже получает свою золотую монету.
3: Давайте абазначым усё ж такі, калі мы кажам пра залатую манету, то з чаго, з якіх бізнесаў гэта манета капае?
4: Изначально ее капитал базировался именно вот в топливно-энергетическом секторе, да, то есть она где-то примерно в начале нулевых появилась в компании «Сырьевые ресурсы», доля в которой там была у ее нынешнего ключевого бизнес-партнера в этом секторе Артура Зубарика. Но стоит отметить, что в тот период в «Сырьевых ресурсах» также были доли и у различных государственных компаний, да, то есть у Зубарика уже в начале нулевых был выход на крупных влиятельных белорусских чиновников, да, плюс еще в 90-х и в нулевых он занимался, как говорят профессионалы, нефтедобычей в России, да, и некоторые активы вот эти Юкола, они до сих пор живы и приносят прибыль.
3: Ксения, можно я коротенько, просто покольки, накольки мы узгадали гэтыя даты, нулевые 90-е, то люди у гэтыя часы, асабліва калі мы кажам про 90-е, могли весці нейкі бізнес толькі тыя, хто быў выхадцам з камсамола, з партыі ці з якіх-небудзь бандыцкіх груповак. Ну, бандыцкі это хутчэй за ўсё для Расіі адносіцца, а ў дадзеным выпадку, калі мы кажам, выходзіць адкуль, дзякуючы якім заспінным арганізацыям можна было у 90-х улезці ў такі бізнес?
4: Ну, я думаю, что у него были какие-то связи с чиновниками, и именно вот благодаря Зубарику именно он ввел Нейронскую в бизнес. Ну, это наши догадки. Мы пытались задать эти вопросы и Нейронской, и Зубарику, да, откуда все-таки вот эта Людмила взялась, почему он взял ее в долю там в бизнес. Но они почему-то не хотят раскрывать вот подробности своей коммуникации, поэтому вопрос этот остается на уровне догадок, да, но вот объективные факторы указывают на то, что как будто бы, скорее всего, у Зубарика уже были какие-то подвязки в государстве, в бизнесе, да, потому что все-таки топливно-энергетический сектор, он подконтрольный государственным структурам, да. Вот, и потом в 2005 году Зубарик и Нейронская одновременно входят в долю фирмы «Сырьевые ресурсы Бел». Вот, это компания, которая занимается сейчас уже и производством, и транспортировкой сжиженного углеродного газа, углеводородного газа. И, собственно, вот на базе вот этих сырьевых ресурсов Бел и началось строительство вот этой их топливно-транспортной империи, которая на самом деле была довольно успешна по финансовым показателям до, пожалуй, начала войны. Хотя даже вот я смотрела финансовые отчеты, которые были доступны вплоть до 2025 года, в принципе, даже несмотря на санкции, вот у фирм, которые занимались больше логистикой, нежели производством, да, у них все равно были довольно неплохие обороты и довольно приличная выручка, да, то есть они как-то нашли какой-то промежуточный вариант, да, как бы как зарабатывать, даже несмотря на то, что как бы вот этот сектор под белорусскими, ну, под санкциями ЕС уже с 2021 года. Но вот по последним показателям очевидно, что бизнес сейчас убыточный, он фактически не, как бы не функционирует, да, у него нет, он не жизнеспособен, да, потому что как бы санкции обновились, они синхронизировались с санкциями против России, и сейчас, конечно, дела у них плачевны, нам это, собственно, подтвердил и сам Зубарик, что, по сути, как бы бизнес стал колом, они, конечно, надеются, что после окончания войны они возобновят свою деятельность, но как бы сомнительно, но окей. Вот. Так, собственно, свои первые финансы и делала Людмила Неронская. Ну и, конечно же, не обошлось без реэкспортных и контрабандных схем, которые в Беларуси, слава богу, в 10-х годах были в изобилии. Вот. В 2017-м Украина ввела санкции против российских производителей вот этих сук из-за военной агрессии Кремля на Донбассе. И, значит, там была такая история, что как-то пытались мобилизировать вот этот рынок и разрешили экспортировать сук в Украину тогда только по там, спецразрешению от нового какого-то отдельно взятого органа. И вот тогда это спецразрешение получила только одна государственная Роснефть, а все остальные как бы их, так сказать, отделили от украинского вот этого рынка, и они придумали схему, что а давайте-ка мы тогда будем гонять вот этот вот газ, значит, через белорусские вот эти газонаполнительные станции. Вот, и, собственно, так и произошло, потому что тогда как раз-таки был такой классный период, когда Лукашенко с Путиным, вот, вот это как раз вот между вот этими очередными там нефтегазовыми войнами, тогда много именно газа шло в Беларусь, да, по сниженным ценам, и, значит, белорусские компании, в частности, те, которые локализировались в Витебской области, они просто брали вот этот украинский сук, да, они его, по сути, там переливали, делали из него смеси, а потом перепродавали там с наценкой в Украину и в Польшу уже по белорусскому паспорту, да, как под видом белорусского продукта. Ну, как бы схема не нова, примерно то же самое происходило вот по схеме с растворителями и этими разбавителями, да. И вот, значит, схема эта с реэкспортом просуществовала до 2018 года, а потом Путин как бы прикрыл эту лавочку, потому что из Беларуси, получается, шли как бы недоплаты за это. Ну, и опять же, вот этот весь схематоз, да, как бы в Беларуси на этом заработали. И судя по данным, которые предоставляла Reuters в 2018 году, заработали на этом преимущественно именно компании Зубарика и Неронская.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Ксеніяй Вязнікоўцавай пра яе новае расследаванне, датычнае сяброўкі сям'і Лукашэнкаў Людмілы Няронскай.
3: Ну, гэта калі мы кажам пра вось гэтую нафтагазавую накірунак, але я так разумею, што бізнес-таленту гэтай жанчыны пайшоў шырэй і далей, чым вось гэтая нафтагазавая сфера.
4: Ну, конечно, да. Помимо вот, вот этих вот топливно-газовых активов, у нее есть еще доля в клинике Мерси. Мы делали про нее расследование еще, когда работали в Белорусском расследовательском центре в 2022 году, о том, что именно эта частная клиника стала монополистом по эндопротезированию. Да, при том, что в Беларуси эндопротезирование запретили повсеместно везде, разрешили это делать только клиники Неронской, там есть доля еще, по-моему, или была доля у Зубарика и у его бывшей жены, да, то есть это тоже, можно так сказать, их совместный бизнес. И при этом там цены на операции, если я не ошибаюсь, были там в 2, по-моему, с половиной раза больше, чем в государственных клиниках, но в государственных нельзя было поставить тогда импортные протезы, да, то есть они еще как бы заработали и вот на здоровье белорусов, у которых, по сути, не осталось выбора никакого, да, потому что отечественные вот эти протезы, которые предоставляет государство, да, бесплатно, они просто разваливаются, там, там максимум их реальной носки там, до 5 лет, да, то есть импортные протезы, они гарантировали более качественный уровень жизни и, соответственно, более продолжительную носку, да, но за это людям приходилось там вываливать по 8, там, по-моему, 10 тысяч евро за операцию, ну, то есть по белорусским меркам это довольно дорого, да. Ну и сейчас актуальный ее бизнес, 22-го года она начала вот и продолжает строить свой рыбный холдинг, и на нем вот она, собственно, и сконцентрирована. Вот, и пока бизнес, судя по всему, идет довольно успешно.
3: Давайте мы вернемся до сегодняшнего расследования, ну, докладнее расследование, которое было сегодня опубликовано на сайте Бюро Медиа, про которое мы уже казали. Это под назвой Людмила Няронская побудовала бизнес-империю, причем семья Лукашенко. Але, такий заголовок про бизнес-империю, а скировываете свой погляд на вёску Прудзішча і на маёнткі, якія там пабудаваны. Слухайте, ну пабудаваў чалавек сабе хорошы домік такі з мармуровымі лесвіцамі. Што за зайздрасць такая? Што вы там ўжо там вот лезеце, вот можна сказаць, у пакоі? Ну, какая вам розніца, якія там пакоі, якія там габелены вісяць на сцэнах і якімі коўдрамі застелены ложак?
4: Ну, смотрите, разница на самом деле есть, и она принципиальная, да, потому что, во-первых, впечатляет масштаб, да, дом Неронской, точнее, кланы Неронских, да, он у нас представлен в площади почти 1050 квадратных метров. Ну, довольно-таки солидный особняк, даже по меркам как бы пресловутых Дроздов, где, казалось бы, мы уже как бы все видели, да, а тут как бы, ну, я правда, я удивилась, потому что, ну, меня редко уже что может удивить, но тут я честно, я удивилась.
3: Я в этой жизни уже повидала.
4: Коррупция всякой, да, повидала, но вот как бы было забавно, да. Даже вот я специально посмотрела со спутника, и вот, ну он, его буквально, там такой большой дом, там такой огромный участок, что вот его буквально из космоса видно.
3: Ну, вы же сами говорите, клан, ну шмат людей, ну надо ж жить не как в Хрущевке.
4: Да, это все понятно, что как бы площадь большая, потому что и людей как бы в доме тоже наверняка немало. Вот, но тем не менее, период как бы покупок всего этого, да, то есть вот землю первую они участки купили, по-моему, в 2014-2015 годах, вот они купили землю, общей площадью сейчас она составляет, по-моему, больше 6000 квадратных метров, да, и дом был построен, ну, по крайней мере, поставлен на баланс в кадастре в 2017 году, из этого напрашивается вывод, что в том числе деньги, которые были вложены в этот дом, могли как раз-таки прийти вот с этой схемы реэкспорта, да, вот этих российских сук, да, поэтому здесь мы именно сосредоточились на том, что не просто вот посмотрите, как она живет, хотя я считаю, что белорусы имеют право знать, как живут наши бизнесмены, особенно бизнесмены, которые обласканы как бы любовью белорусских властей и конкретного ответвления семьи Лукашенко, да, то есть мы же обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чем они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят. Ну вот неужели белорусы не хотят знать, как эти люди тратят деньги, потому что чаще всего они зарабатывают эти деньги из белорусских налогов, да, из-за того, что эти деньги туда не доплачиваются, не тратятся на белорусский народ, а тратятся на вот всякие глупости, там, оножки, это там бриллиантовое колье, вечеринки с Кайли Миноук, там, Мальдивы, неделя, там, 100 тысяч евро, да, а вот у Людмилы Неронской, как бы, ну, вот колье нет, но у нее есть дом, 1000 квадратных метров, да, и я считаю, что, ну, это на самом деле непозволительная роскошь, да, и вот в Украине, например, был прецедент, когда Янукович сбежал из страны, да, в его бывшей резиденции создали вот такой парк-музей коррупции, да, и мне бы хотелось в Новой Беларуси тоже увидеть такой парк-музей в Дроздах, да, и вот чтобы каждый из белорусов мог зайти и посмотреть на вот эти вот памятники собственной жадности этих людей. Эта штука, она как бы очень красочно показывает вообще, вообще, кем мнят себя эти люди? Вот они себя мнят, вот, не знаю, там, дворянами какими-то, новым дворянством, потомками там шляхтичей, да, какими-то значимыми, родовитыми там людьми. Вот, то есть это их как бы собственное представление о себе и о своей жизни, о своем месте в этом мире и в этой стране. И этот дом в 1000 квадратных метров, это тоже вот, вот этот пресловутый кич, который присущ как раз-таки вот этому а-ля новому дворянству, да, вот побольше вот комнат, мрамора, не скупимся, вот в каждый квадратный метр нужно уложить как бы вот мрамором, вот это вот все, это вот иллюстрирует как бы, кто на самом деле эти люди, как они себя вот представляют в этой реальности.
3: Вы рассказываете про сувязи про детей. Какие там,
4: да,
3: сувязи?
4: Смотрите, вообще изначально, да, вот в до этого как бы этапа, когда мы все это обнаружили, глобально как бы и летопись велась у нас взаимоотношений Лукашенко и Неронских с 2019 года, да, то есть мы фиксировали совместный перелет, когда они летали в Эмираты, когда вот был официальный визит у Александра Лукашенко, вот, и они туда летали с семьей, плюс мы знали, что часть детей Неронских и Лукашенко училась вот, вот в этой гимназии номер 16, потому что у нас был список попечительского совета. И вот Неронская и Лилия Лукашенко, жена Виктора, они входили вот в этот попечительский совет вот этой 16-й столичной гимназии. И у нас до этого было представление, что вот плюс-минус, наверное, как бы, да, где-то вот они, возможно, пересеклись, и вот примерно вот этот вот отчет можно вести от этой как бы точки, да. Но в этом расследовании мы эту точку углубили, да, потому что мы первые, как минимум, пересечения двух семей зафиксировали в 2014 году, да, но здесь нужно понимать, что, ну, как бы, мы же не налоговая там полиция, да, то есть мы не следственный комитет и не прокуратура, то есть мы не можем как бы знать всего, мы можем собирать какие-то осколочные данные, да, там, из открытых источников, как это сделала я, да, то есть из Инстаграма дочери Людмилы Неронской, да, но тем не менее, как бы, вот теперь нижняя планочка у нас спустилась на 5 лет назад, к 2014 году. Но, скорее всего, датируется оно все еще раньше, началом десятых, потому что дочь Лили Лукашенко Виктория и дочь Людмилы Неронской Анна, да, они, судя по всему, были одноклассницами, да, и учитывая год их рождения, наверное, отчет как бы примерный знакомства родителей можно вести вот из точки начала десятых годов.
1: У эфире Еврорадио была журналистка-расследница Центра Бюро Ксения Вязнякоўцева. И она рассказала про подробности своего нового доследования, якое тычется сябровки семьи Лукашенко у бизнес-вумен Людмилы Неронской.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум».
1: Что робить, как белорусский калий поплыл?
5: Это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
2: А Коул приедет?
6: То Коул приедет, коли коротко.
1: Устранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Юніёрская зборная Беларусі па хакеі дапушчаная да чэмпіянату свету 2027 года. Пра гэта паведамляе шэраг спартовых беларускіх СМІ. Беларусы нібыта згуляюць у групе са Славакіяй, Чэхіяй, Канадай і Фінляндыяй. Турнір пройдзе ў амерыканскім Дулуце з 22 красавіка па 2 траўня наступнага года. Раней дысцыплінарны савет Міжнароднай федэрацыі хакея адмяніў рашэнне савета арганізацыі аб недапушчэнні зборных Расіі і Беларусі да спаборніцтваў сезона 26-27. Crystal Palace стаў пераможцам лігі канферэнцыі. У фінале лондонцы гулялі супраць мадрыдскага Рая Валікана. Матч завершыўся мінімальнай перамогай калектыву з Англіі 1-0. Аўтарам адзінага гола стаў французскі нападаючы Жан-Філіп Матэта. Ён вызначыўся на 51-й хвіліне. Для лондонцаў гэты вынік – сапраўднае дасягненне. Каманда ўпершыню ў сваёй гісторыі выйграла Еўракубак, хаця і трэці па значнасці. Каталонская Барселона прапанавала 70 мільёнаў еўра за нападаючага Ньюкасла Энтоні Гордана. Спартовы дырэктар Барселоны Деку здзейсніў паездку ў Лондон для сустрэчы з прадстаўнікамі гульца. Вялікай перашкодай застаецца кошт футбаліста. Англійскі клуб ацэньвае Гордана ў суму прыкладна ад 75 до 90 мільёнаў еўра, што абмяжоўвае манеўры Барселоны ў межах бягучай фінансавай мадэлі. У цяперашнім сезоне Гордан прыняў удзел у 46 матчах за Ньюкасл ва ўсіх турнірах, у якіх адзначыўся 17 галамі. Арэнда беларускага футбаліста Германа Баркоўскага завершылася ў польскім Пясце. Нападаючы правёў за клуб з Глівіцы 33 матчы, у якіх забіў 4 мячы і аформіў 2 асісты. Правы на Баркоўскага належаць Пушчы з Непаламіцы, якая не змагла вярнуцца ў экстракласу па выніках сезона. У Пяста ёсць опцыя выкупу беларускага форварда. Раней галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктор Ганчаренка адмовіўся ад ідэі выклікаць Баркоўскага на чэрвеньскія спарынгі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Беларускі калій спадзе ў рэжыма Лукашэнкі, што ЗША даціснуць ЕС і сыравіна пойдзе па свеце.
3: У якім выпадку такое магчыма і ці не марны гэта спадзеў?
0: На YouTube-канале «Зеркала» пра гэта паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбан.
4: Украіна... Можем начать с нее, потому что все здесь довольно просто. Они уже сказали, что они будут этого делать. Министр иностранных дел Украины уже прокомментировал. И это было бы супер странно в ситуации, когда весь все полгода последняя позиция ужесточается, внезапно снимать важную для Минска санкцию. Поэтому Украина явно выпадает из этого возможного лоббистского усилия. Да? Затем есть Литва и Польша. Они связаны по рукам и ногам европейскими санкциями в этом вопросе. Европейские санкции устроены так, что в исключительных случаях по некоторым из них, в том числе по товарам промышленным некоторым. Можно делать национальные исключения. Там допускается в некоторых пунктах такая возможность. Вот прям так написано. Пункт такой-то, запрещено вывозить, допустим, я не знаю, станки. Но если это надо для гуманитарных целей, для дипломатического там какого-то обмена, да, для медицинских целей, продовольственная безопасность, что-то такое, то можно делать исключение. Так вот, пункт про калий, в нем такого ссылки на исключение даже нет. То есть даже если бы Литва внезапно захотела бы стать доброй по отношению к белорусскому калю. Да. Она была несколько лет главным лоббистом этих санкций, а тут внезапно под давлением США переменилась бы в этом отношении. Ей пришлось бы пойти в Брюссель и доказывать всем остальным, почему нужно сменить сейчас эту позицию. А возможно ли это? Ну, то есть технически, если бы Литва и Польша, например, это сделали, я думаю, что Португалия с Испанией не сопротивлялись. Да, и, возможно, Франция тоже. То есть я думаю, конечно, зависит в первую очередь от их позиции. Но это не национальный вопрос. А как уже справедливо заметил литовский министр иностранных дел тоже по итогам этих сообщений, европейские санкции тут сковывают. Если бы это был национальный вопрос, односторонний, я мог бы себе представить такое приложение американских усилий к Литве или к Польше, вот целенаправленно, точечно, чтобы сделать какие-то исключения, закрыть глаза, пропустить какие-то вагоны с типа американским калием, да. Но поскольку это противоречит всему европейскому законодательству, дистанция для литовского премьер-министра, например, или президента, от того, чтобы сказать, ладно, мы закрываем на это глаза, потому что нас американцы попросили вот в один раз так или два раза сделать, дистанция от сегодняшней позиции до этого, она довольно серьезная. Но дистанция от сегодняшней позиции до того, чтобы самим поехать в Брюссель и начать уговаривать всю остальную Европу снять эти санкции, она, на мой взгляд, колоссальная. Представить, что Литва не просто развернет свою позицию, но и побежит уговаривать Евросоюз, мне сложно, без какого-то действительно экстремального давления со стороны США. США, у США есть такие рычаги, конечно.
5: А нужно ли им это, пойдут ли они на это?
4: Вот, это ключевой вопрос. То есть США может сказать, мы заберем все войска из Балтии, если вот вы не пойдете и не убедите Евросоюз снять санкции на калий или смягчить их как-то. А у меня пока очень большие сомнения, что США готовы прикладывать такой серьезный рычаг к такому, ну, вопросу средней важности. Mm-hmm. Да, и поэтому, может быть, окажется, что это не так, и бизнес-интересы людей возле Трампа, которые внезапно окажутся заинтересованными в белорусском калии, превалируют, да, и они начнут действительно военными какими-то и другими очень жесткими механизмами давления на Литву и на Польшу оперировать. Пока это все-таки письмо, и я думаю, что это такое скорее зондирование почвы со стороны США, чтобы понять, насколько это вообще возможно. А если они встретятся, и судя по всему, они встречаются с довольно однозначной позицией о том, что нет, это невозможно, ну, дальше у них есть выбор, эскалировать как-то серьезно отношения с Евросоюзом, с Литвой, или спустить это на тормозах, понадеясь, что Минск удовлетворится чем-то другим для продолжения процесса. Я не знаю, по какой они дорожке пойдут, я лишь просто подчеркиваю, что это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками. И Вашингтоном, которому придется какие-то очень серьезные выкручивания рук применять к Литве, и Польше, да, или Польше, и самими этими странами. Им придется пойти, их политическим элитам придется пойти на мой взгляд, серьезное унижение, чтобы, ну, в первую очередь, внутреннее, да, репутационное унижение, чтобы сменить позицию с «давит Лукашенко всеми силами», и мы не согласны с ним даже разговаривать на уровне там замминистров, а только на уровне технических персонала, до «давайте мы станем лоббистами снятия санкций».
3: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайман, які патлумачыў, што мусіць здарыцца, каб беларускі калій пусілі ў парты Еўропы. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
0: А кол прыедзе?
6: То кол прыедзе, калі коратка.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
1: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата не суть, и можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одень не треба куплять себе на лето.
0: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нету куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
1: Альбо боты так само, часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, но уже зимовые такие.
0: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве мы уже посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс. Мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
2: І пададзенах сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд 2015 да 2025 года афіцыйна прызнаныя самымі спякутнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што будзе гарачым, асабліва ліпень і жнівень. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, улады Грыніўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
8: Алес Беляцкі назваў тры ўмовы для зменаў у Беларусі. У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты змейскага інтэгралу. А ў Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст. Пра гэта і да іншы навіны праз 2 хвіліны раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.